0: и нам на всякий случай зонтик.
1: Что? Сдуешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.